0: press record, did you?
1: Yaus madam hooks, unsla chimach. Anus signum nup or Nuchalk Radio 91.1 FM, broadcasting from sovereign Nuchalk territory.
2: Here he goes again.
3: Oh.
2: They're lifting him up, get him a little bit closer to the basket.
3: I want
2: now
3: to get him another basket.
2: Oh, he wants
3: here
2: to do it on his own.
3: Oh, and I give him one more chance.
4: 91.1 FM, Nuchalk Radio.
5: Anstan Lingaich, which now at Was Deltam Heech, Yulam Anth, Anus Buchels, which now at Wasisit, of South Timudich, Ska, Nus Buchlich, Allah Nahum, Wich, Da, Kukbich, Charles, Dich, Shunkmai, Dimans, Dikuk. Beaks, Taurus, Skwti, Staldum, Sunkma, Och Sans, Itzik, Snachumst, Achti, Sayucht, Endi, Hauhau, Nai, Titik, Skamo, Skasauch, Ska, Nachumst, Och Sauch, Timuts, Itzik, Ska, Nachumt, Achtig, Saich, Wichs, Ach, Zwinau, Wa, Ach, Oxauch, Yau, Allah, Nachmukt, Stachwach, Ska, Nachumt, Tisayuch, Dichtachtig,
6: Way.
7: And then sign up at the Nuchalk Radio.
8: 91.1 FM.
6: Why?
9: Yao. Kalkalusum Dulap. Hello, and welcome to Real Late Night here on 91.1 Nuchalk Radio. We are here each and every stroke of midnight to 4 o'clock to listen to the voices of those who are now in the spirit world, for this is their time.
10: And this is Real Late Night on Nuchalk Radio
11: 91.1. Ach so, kids, the kids, the kids, the kids, the kids, the kids, the kids, the kids, the kids, the kids, the kids, the kids, the kids, the kids, the kids, the kids, the kids, the kids, the kids, the kids, the kids, the kids, the kids, Nachmusimt, dita kent eich, Nachmusimt. Zeh aus Nachmau, kaptont dita eitzen des Kzim, Kzim zu tau. Dayan kent da stamm lo lustetach, da sinchtach. Dam kemustar sitach wala salata tasitchnaachtach was kochatula ahua Tlapasao tut ke nachmao, nachmao tut sitach Zaya sawat nachmao Puk tutimts ke ustuk tutimts Uhtunu slimstatach Ustuk tutimts Stutemlut. Alamaskach, Satanaut. Ustutemustunuslamstatach. Matutems ustutem. Eptemtach is matemchautach. Alahuatustit. Silkaistat. Kolachelstilitat. Usi tiket snuyam salt. As I now do sus twice out snuyam salt. Usi tiket snut sis content alkut it out. You know the whole shilkhil. Usi absultaj. Tayotim dachs alkwa. Уши цикетс нуцлил комтим цна штушина суксаа тустаталтам нуцлил комтим цис квад татай хотем ваал квад уши цикетс кал хал улминат тахва о стотунит квад клакес стотунит Yetar tay kech, tsutsutaut, asip it tastay khtemas kotswa. To al kutach, tsaylwana tsatsanach khumat wal kukhat. Hiratik tsulsam ustutem tut, ukhtu nuslam statch, nuslam statu tau ukhtu. As I could out in months, as snow so drunk, when no slums to demand, I stood at my. Who should go get the command to silk, she silk today, that. I know that last Nahma. Apasaat et kenach musa lamas kach musa hamak musa nichtit zat. Ushit zikat chem stut. Anat kutul tutim zanat. Anat kutul tutim zanat. Damas pstutim alat. Alas son khutsas at sudem at sudem sanat khutsaw ach tiket ktetem ta tamas sudem ast asay shitsal shitsal ta matalat kit asay ala khitsalais tastartum ktetista Da matalah sista, da kuala sasa. Suwaar sab sas chit slam salat astu. Ushe nao maman sak stuti sastu. Wa maman sas.
6: Why?
7: I did sign up at the New Hulk Radio.
6: Sign out of the
11: FM. As Smith, as the Kotulam start, as the manst, which sows to it, na small salt, no matter to Zachy now. Wachit, Gerald Stairs, לקומייס חבלי שנה תסורכים אותו אז קוצנה סטוטים סטים אותו אך קוצי קיינם אותה את החוסטו שתנה את האחתו אז נמות סטוטים תת שסוף ותקור תסוף תעמת את חוסטוי אנו תקוץ קטנות חויכתס תוסולת תקלץ קטנות חויכתס תוסולת אנו תקוץ קטקוץ תסלוקת נוחם סקוקות תוסו תונחת ושיצקת סיפפקצצת Сейчас кот становится.
0: Хемляй.
11: На пахтит кучу всего слена. На хемляй с колом. Халдеке.
0: Халдеке.
11: Если чем лет, так халдеке. Потратился, скажи, на целаху, скажи, пшлёвать ему того, лекет становится. Ухитрят с папкатым страх на ночке маш, но с массой хвач, а с кхян-хянким с царами цвета от слаха с котца куранки сац, а хоть их тебя залатки к путь мечта. Уяка ай, ты сурс, ту сурс, а с ним от стомства. Она спутала лаху, сказала лаху, а, летку. Пехлекти мутку, кутинтах, уякаэртах. Ухтута псулт халат, чит кутут амстат, туту альчиталуст. Катинах алкалтитап, чит, чтис атхамат, скап эхла альчиталусат, сута кутут. Капарат, скак кутутат, скитлапаролах, алымка. Ukut sikit suas, asalnya tu setina tak ter, setiap tu kot, telaus tu temlet sama mencet, oleh kesinus tu kot mau, at kalas tiu kau, asalnya tu susun tu mafat, asalnya tu kalau kuat. Путался, где-то стал урод, начали воды мутать. Запакался, там сит макался лад, начали воды царств лад. Кесини не царств, а лана хомца, ты кесини хит. Сосана, стут, да сит макит. Ach, sit so lad. Ach, du nicht das Reis aus einer Nacht geht. Und ich denke, du bist so lad, ach, lala mani, tamta, die dich dir kommt. Lala mani, dich dir kommt. Das ist ja nur das Letzte, das der damals rückgekommen ist. Das letzte Wort hat gut aufgepasst. Das ist ja nur das Letzte, das der Herr Hohmann ist. Als ich es gut habe, dann sage ich, dass ich im Trillen noch Hohmann ist. We should get to see your dance, to see your touch, well, to see your touch, well.